0: Радио Аверс. Радио Аверс. Радио Аверс.
1: You got your demons, spend seasons on the dark side of the moon.